дали снят три, хочу барбалыста падать, я крипом ряд, шарами начал солнце палить. Стакани дай махи, пиддеваем он горячий, а на сдачу сборик прокладаю дому шляпа. Я памятаю речи, это было с этим печенель, чем больше знает и звучит их.

0: sound, but love is gonna save us.
1: MFM Station, Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем пышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я тусю тут в своих вибрациях.